0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez.

0: и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
1: Хит-ФМ реклама будема. Отто Зуч. 298-00.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Гошт севарлар. Мазали гоштли окатлар емаймызма. Джизах милли таумлярда. Гоштны севучилар учен энь мазали таумляр. Джизах буйртмаши. Тандыр гошты чез буглема хоразым балгы чупонча. Джизах сомсасы. Гошт хорларны кутамыз. Филиаларымыз енді ікіті болды. Нақошлик 25, заргерлик 23. Телефон 99-627-22-22. Біз ондан ікігіч ішлейміз. Келін, мехмонымыз болин.
3: Футболда хаяджон ва чанқоқ ең юқары нуқтаге чыққанда Гидролайф ярдамге келады. Хар ярым саатта бір нече хоплам Гидролайф саламатлигимыз үчін жуда мухым.
4: Гидафам реклама болема.
3: 33-598-00.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: kerak mı? Davrbankdan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Орзулар кутмайды. Сызче. Телефон, маиши техника, тилла тақинчоқлар ва курулиш моллари. Энди ишонч билан муддатли тўловга. Батафсил маълумот учун телефон. 73 515 22 22. Ишонч. Ҳаётни ҳозирдан бошлайн.
3: Хит FM реклама бўлими.
2: 33 598 00.

0: Душанбадан жұма кетсе, сағат 17-де, FM 98-де, Трафик шоу, Шерін Ғафурова білен.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом.